0: меня беса, анто брез GPS-а. Матыст вечер партисну, яс на гаста косем да залило карбуратори.
1: А, не дайте просам, кидилаш, кидилаш.
0: Я рекла руса, че улица, кидилам? Сей сам типову, яст уэзем, на авто промети горица.